0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Могилеве 4 утра.
1: Десятого октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем +10, +15.

0: днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Наши хиты.

0: Spencer.
1: За час до полуночи позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 5 утра.
1: Десятого октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем +10, +15.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Радио Могилев. Around the world.

0: В Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 10 октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем +10, +15.
1: Радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: В Могилеве 7 часов.
1: Прогноз погоды. 10 октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем +10, +15.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: 10 октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем +10, +15.
1: Наши хиты.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Могилеве 8 часов.
1: Прогноз погоды. 10 октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем +10, +15.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 10 октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 10, плюс 15.
3: Наши хиты.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

10 октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем +10, +15.

0: Мясокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в «Пинскдрев». Скидки до 45% на мебель для всего дома. «Пинскдрев». Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 19 января 2027 года. Подробности на сайте «Пинскдрев.бай» и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
3: Радио «Могилев».

0: очень сложно.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Прогноз погоды. 10 октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 10, плюс 15.
4: Наши хиты.

0: РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» приглашает на постоянную работу составителей поездов. Достойная заработная плата от 2000 до 3200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Машинистов тепловозов, помощников машиниста тепловозов. Достойная заработная плата от 3500 до 4200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Контактные телефоны 80222 39 31 20. 80222 39 31 23.
1: Радио «Могилев».

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Овен.
1: Зараз вы на коне, можно смело брать инициативу у кохания и справах.
2: Телец.
1: Ваш день, ваши правила. Не откидывайте одразу новые идеи, навык, коли с початку яны вам сдаются с легко варьяцкими.
2: Близняты.
1: У вас подвысится креативность и говорливость. Головное, не занадто оттягиваться на разбовы, как больше поспеть.
2: Рак.
1: Необходимо трымать эмоции под контролем и прымать дорослые, узваженные решения.
2: Лео.
1: Можно ярко заявить про себя, сдевить коллег, або завоевать чье-нибудь сердце. Головное не переиграть, инакш. Замест овации отрымаете сдивленные погляды.
2: Дева.
1: Коли давно откладывали важные справы, теперь самый час. А вось у особистых относинах лепш позбегать резких заяв.
2: Шали.
1: Вас чакая усплеск социальной активности. Вы сможете принять активный удел у громадским житти.
2: Скорпион.
1: Вы поспеете когось осчастливить, а комусти наоборот сапсовать настрой.
2: Стрелец.
1: Раптовное озарение может перевернуть погляд на ситуацию. Вы можете дозволить себе рызыкнуть оленем финансовой сферы.
2: Козярог.
1: Прислухайтесь до своих отчуваний. Ваше тело будет подказывать вам, что корыстно, а от чего лепше отмовиться.
2: Водолей.
1: Можно сумястить смелость и разлик и отрымать выдатный выник.
2: Рыбы.
1: Поспробуйте прислухаться до себе. Это добрый день, как зразуметь, чего хочете миновито вы, а не новокольное от вас. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп на радио Могилёв.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 10 часов.
1: Десятого октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем +10, +15.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 10 октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 10, плюс 15.
3: Наши хиты.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 11 часов.
1: Десятого октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем +10, +15.

0: Эй, пс, карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» приглашает на постоянную работу составителей поездов. Достойная заработная плата от 2000 до 3200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Машинистов тепловозов, помощников машиниста тепловозов. Достойная заработная плата от 3500 до 4200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Контактные телефоны 8 0222 39 3120. 8 0222 39 3123.
2: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
3: «Давай еще поспим, а?»
2: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 19 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
4: Наши хиты.

0: что же приготовили звезды для вас на предстоящую неделю? Сейчас и узнаем. Мой астрохит недели уже готов. Делайте громче. С вами Ира Александрова. Поехали.
1: Астрохит недели.
0: Овны, неделя будет эмоционально насыщенной. Много движений, общения, ярких моментов. Главное, не теряйте себя в этом потоке. Не берите на себя слишком много, распределяйте силы. Ну и ловите ваш трек недели. Анна Немченко и Дава плавит.

Тельцы. Звезды подталкивают вас к откровенному общению. Скажите то, что на сердце, и увидите, как вокруг появляется поддержка и новые возможности. Честность в разговорах с близкими откроет двери и принесет вдохновение. Слушаем трек недели для тельцов «Another Talk to You».

Близнецы, вы же прекрасно понимаете, что если не лежит душа, то с этим нужно что-то делать. Наконец-то в вас укрепится это осознание, и вы решите что-то или кого-то отпустить. Настало время для перемен. Верьте своему внутреннему голосу. Под ваш трек недели. Share Believe.

Раки, на этой неделе важно замедлиться и увидеть красоту рядом. Проведите время с теми, кто дорог, это лучший отдых. И пусть внешний шум останется снаружи. Имейте это в виду и чаще слушайте ваш трек недели «Звонкий красота».

Доверьтесь своему внутреннему ритму, и он приведет вас к победам. Вы сильная и смелая, а значит, способны зажечь и наполнить собой любое пространство. Слушаем трек недели для львов. DJ Mask, Eminem и Michael Jackson.

Девы и звезды прямо требуют на этой неделе обязательно повторить все, что вас радовало раньше. Наслаждайтесь этим, потому что вы сделаете все еще лучше. И кто знает, может, это будет что-то по-настоящему важное. Вперед к новым старым победам под трек «Добро надо повторить».

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 10 октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 10, плюс 15.
3: О чем звезды напели, астрахит недели.
4: Весы, доверьтесь чувствам и не ищите доказательств. Будьте с теми, кто дорог, и радуйтесь простому. А если взгрустнулось, обнимите близкого человека или позвольте обнять вас. Иногда лучшее лекарство от грусти – это именно крепкие объятия. А ваш трек недели – Люся Чеботина, Стас Михайлов. Обнимай.

Скорпионы, будьте внимательны к знакам. Они помогут заметить нужного человека или верное направление. Ваша энергия и смелость сейчас особенно притягательны, так что смело делайте первые шаги под ваш трек недели «Мут. Намек на нас». Раз, как на

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Астрохит недели.
2: Стрельцы, не стесняйтесь проявлять свои эмоции. Вы смелые, умеете шутить, даже когда грустно. А поэтому будете вознаграждены. Звезды с вами, а ваш трек недели – корона. The Rhythm of the Night.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.b

советуют козерогам на предстоящей неделе чаще говорить «да». Добавится разнообразие интересных событий. А еще вы убедитесь в том, что вы любимы и нужны. А это, конечно же, добавит настроение. Слушаем трек недели для козерогов «Хабиб. Моя малышка».

Водолеи, предстоящая неделя заставит вас подозревать и проверять. Но пусть возрастающая подозрительность вас не пугает, это просто расположение звезд такое. И у вас будет расти желание делать из мухи слона и раздувать проблему, где ее нет. Просто выдохните и постарайтесь пережить эту неделю, максимально расслабив мышцы. А вашим треком недели будет Queen, You Don't Fool Me.

Рыбы, не пора ли остановиться в своем забеге обязанностей и дел и вспомнить о простых радостях, которые непременно вернут ощущение смысла? Принимайте их и дарите. Просто так, без дня рождения. А взамен получайте улыбки. Это важно. А ваш трек недели – Beautiful Boys и Бустерио «Нежная любовь».

0: Это был «Астрахит недели. Звезды напели». Надеюсь, помогли вам понять, как действовать, чтобы выжить из предстоящей недели максимум. С вами была Ира Александрова. До встречи через неделю.
1: «Астрахит недели».
2: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые «Приорбанк» представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 сентября по 8 ноября. Могилев. Музей имени Масленникова. Миронова, 33. Приходите, чтобы почувствовать.
3: Наши хиты.

0: радио Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников и гостей фестиваля-ярмарки «Дожинки в Шклове», пишет Белта. Слова особой признательности президент адресовал тем, кто посвятил сельскому хозяйству свою жизнь и является отличным примером для молодых специалистов, приходящих в аграрную сферу с новыми знаниями, технологиями и неиссякаемой энергией. Дожинки проходят на Могилевщине. Фестиваль-ярмарка проходит в Шклове. Так, сегодня на Ледовой арене наградили победителей областного соревнования по уборке зерновых и зернобобовых. На улице Ленинской фабричной развернулась выставка-ярмарка с достижениями АПК и брендами регионов. У районного дома культуры будут чествовать аграриев. Вечером на этой же площадке пройдет торжественное закрытие фестиваля «Молодежь за союзное государство» и гала-концерт. В 21 час небо над Шкловом озарит праздничный фейерверк. Финал 7-го республиканского конкурса «Семья года» проходит сегодня в Минске. Победители по одной семье от каждой области Минска представят свои регионы в финале. Победитель республиканского финала получит диплом победителя конкурса «Семья года» и денежный приз в размере до 90 базовых величин. А все семьи, участники финала, будут награждены дипломами участников и денежными призами в размере до 45 базовых величин. В честь юбилейной даты основания Могилевского отделения Белорусской железной дороги в областном центре накануне состоялось открытие обновленного паровоза-памятника, рассказали в облисполкоме. Легендарный локомотив 9П-536 много лет был частью городского пейзажа у бывшего ДК железнодорожников. После реставрации он занял почетное место в сквере напротив вокзала. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирные украшения Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 10, плюс 15. Сейчас в Могилеве плюс 12. Новости.
2: Какой прекрасный день, хочется сказать, глядя в окно. И по инерции продолжить трудиться нам не лень. Ну, без этого не обойтись. Некоторые, как я, будут трудиться на своих рабочих местах. Кто-то, может быть, решит заняться давно запланированными важными домашними делами. Но сегодня суббота, в стране выходной, от этого и будем отталкиваться. Весь день сегодня с вами я, Рустам Османов. Машу вам всем приветы и обещаю интересный эфир.

0: Белинвестбанк.бай или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
1: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на белбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Все самое лучшее маме. Только по 18 октября в Царском золоте праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте Царская.бай и по телефону +375 29 716 44 44.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

Несмотря на красоту сегодняшнего дня, ветерок может все же потрепать вашу шевелюру сегодня. Во всяком случае, так было, пока я шел на работу и все это испытал на себе. Даже прослезился немножко. Ну, водится за мной вот такое, когда ветер в лицо дует. Ну, а нам всем хочется пожелать прослезиться только от радости, от музыки, которая звучит на радио Могилев, и от того, что нам насчет погоды пообещает прогноз через несколько минут.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 10 октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем +10, +15.

Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет

0: гостей имени Масленникова. Миронова, 33. Приходите, чтобы почувствовать.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены. Пора в ОМА. Самое время выбрать подарок ко дню матери. Посуда и декор до минус 50%. Текстиль до минус 40%. Только до 18 октября. Если за подарками, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
0: Радио Могилев.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
1: Белагропромбанк. Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Ну а мы традициям на радио Могилев пока не изменяем. И, как всегда, неважно в будни или в выходной, в обед передаем привет. Поэтому готовим теплые, добрые слова для близких и, конечно, своих смартфоны, чтобы с их помощью отправить свои сообщения на 9940, либо в Viber, код 44-56-86-176. Ждем наступления следующего часа и начинаем.

0: В Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Единство в Содружестве опирается на общую историю, культурное наследие, человеческие связи. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на заседании Совета глав государств СНГ в Туркменистане, пишет Белта. Президент отметил, что Беларусь всегда выступала за развитие сопряжения преимуществ всех интеграционных структур.
2: Формирование многополярного мира происходит во многом за счет набирающих силу БРИКС, ШОС, Африканского союза и других объединений глобального большинства. Хотелось бы, чтобы в этом ряду было и Содружество независимых государств. Их укреплению содействуют мощные факторы, заинтересованные стороны в расширении торгово-экономического сотрудничества и необходимость в совместном реагировании на современные вызовы в сфере безопасности. В этом контексте у нас есть преимущество. Фундамент Содружества еще прочнее. Нас объединяет не только стремление создать справедливую систему глобального управления и торговать на равных условиях. Наше единство опирается на общую историю, культурное наследие, человеческие связи. В конце концов, мы разговариваем на одном языке. К сожалению, мы разговариваем. Молодежь наша в отдельных странах уже русского языка, главного нашего языка, не знает.
1: Во время областного праздника Дожинки в агрогородке Городец Шкловского района торжественно открыли памятник герою социалистического труда, матери-героини Нине Барановой. Открыли бюст председателя Могилевского облсполкома Анатолия Исаченко и глава администрации президента Дмитрий Крутой. Нина Баранова – пример настоящей женщины и матери. В 1966 году за рождение и воспитание 10 детей она была награждена орденом «Мать-героиня». Бобруйский клуб «Динамо Шинник» остался без очков во второй домашней серии в регулярном чемпионате молодежной хоккейной лиги. Подопечные Евгения Летова принимали череповецкий «Алмаз». После двух периодов хозяева уступали со счетом 0-2, но в заключительной третье забросили по шайбе. После гости снова вышли вперед и на сей раз отыграться бобруйчане не сумели. Итог 2-3. 15 октября с 9 до 12.00 на территории Могилевской области будет проводиться проверка системы оповещения с включением электросирен. Областное управление МЧС просит сохранять спокойствие, никаких действий предпринимать не следует. Только по 18 октября в Царском золоте праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. До конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте царская.бай и по телефону плюс 375 29 716 44 44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами сильные дожди, ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 12, плюс 17. Сейчас в Могилеве плюс 14.
3: Ну что ж, пришло время сделать день приятнее, радостнее, веселее, ну и много еще как. Главное, чтобы вы, друзья, были активнее. Пишите на наши номера 9940 и Viber код 44-56-86-176. Передавайте приветы. У микрофона я, Рустам Османов. Именно я их буду озвучивать до 14 часов.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Наши хиты.

0: Отличный музыкальный час и день в целом продолжается на радио Могилев, ну а получая некоторые ваши сообщения, появляется подозрение, что и вечер будет огонек. Вот одно такое сообщение есть у меня. Здравствуйте, передайте привет в деревню Цезарево от Николая и Анастасии Евдокимович. Передаю с удовольствием, много оттуда прилетает сообщений, активный такой населенный пункт в плане передачи приветов, поэтому его жителям тоже привет. И вам, Николай и Анастасия, привет от радио Могилев и пожелание хорошего дня. Остальных, кто меня сейчас слышит, призываю тоже активность проявить и привет передать. 9940. Короткий номер Viber, код 44-56-86-176.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 сентября по 8 ноября. Могилев.

0: Ома. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
1: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

Мне тут в студии радио Могилев даже не то, что слышно, а видно сразу, что день складывается превосходно. И слова добрые в адрес близких прямо вырываются из вас. И такие вот сообщения до меня долетают. Здравствуйте, передайте привет моей любимой Танюше из Мстиславля. Я тебя очень сильно люблю и обожаю, твой муж Дмитрий. Татьяна, а вот вам слова признания в любви от мужа. Принимайте, и пусть день ваш становится еще солнечнее и радостнее. Ну вот и жители Цезарева активизировались, слушают нас даже в лесу, судя по всему, и пишут сообщения с приложением фотографий. Привет в обед летит из деревни Цезарева в адрес любителей тихой охоты. Опята еще есть. Ну и фотографии опят прилагаются. Им тоже привет и передадим тогда вашим опятам. Ну а любителям тихой охоты удачной тихой охоты пожелаю. Продолжаю я охоту тоже за вашими сообщениями, поэтому пишите их, передавайте приветы 9940, Viber, код 44 56 86 176.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами сильные дожди, ветер юго-восточный, южный, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 12, плюс 17.
3: Наши хиты.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
1: Украшение мечты для той, кто делает мир тепло.

0: 50% весь октябрь. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Выбирайте варочные панели, духовые шкафы и посудомоечные машины по выгодным ценам. Возможна оплата частями до 24 месяцев с участием банков-партнеров. Предложение действует до 2 ноября. Подробности на сайте Пятый элемент Бай и по номеру 275. Пятый элемент. 30 лет – это только начало.

0: Конечно, такой отличный день обойтись без праздников и поздравления с днем рождения для сына, дяди и крестного Сафонова Александра Сергеевича. Крепкого здоровья, успехов во всех делах, встретить на своем жизненном пути свою вторую половинку. Огромной любви, мы его очень сильно любим, а я очень счастлива, что у меня есть такой сын, поэтому тоже желаю, чтобы он был счастлив. Мама Женя подписалась, Осиповичский район, Жорновка. Вообще, я думаю, что у хороших людей все должно в жизни складываться хорошо, особенно в их личный праздник. Поэтому, Александр, поздравления вам и от радио Могилев самые наилучшие пожелания. Ну, а программа «Привет в обед» скоро закончится, хотя время написать у вас еще остается, поэтому вот вам номера 9940, Viber, код 44-56-86-176.
1: Новинка на радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Так, ну что ж, программа «Привет в обед» завершается потихоньку, ну, а мы продолжаем верить в то, что этот день еще проявит себя с лучшей стороны, если до сих пор он этого не сделал. И лучше, конечно, если бы радио «Могилев» в этот момент было рядом. Оно, собственно, и остается с вами рядом. Я только сделаю небольшой перерыв, а когда вернусь с наступлением 15 часов, для вас готовится интересная встреча, так что не переключайтесь.
1: Радио «Могилев». Твои хиты, твоя волна.

0: В Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников и гостей областного фестиваля ярмарки «Дожинки» в Каринковичах, пишет Белта. Александр Лукашенко поблагодарил каждого, кто трудится, проводит рабочий день за рулем комбайнов и грузовиков, кто руководит производственными процессами и выполняет научные исследования, за верность земле, за ответственность перед родным краем и всей Беларусью. В современном сельском хозяйстве в стране гонка идет не за цифрами, а за эффективностью работы. Таким мнением поделился глава администрации президента Дмитрий Крутой во время областного фестиваля ярмарки «Дожинки» в Шклове, пишет Белта. Также Дмитрий Крутой вручил благодарность президента Республики Беларусь и сертификат на трактор коллективу работников «Нива Бурсуки» Кировского района. «Дожинки» – это итог большого сельского труда. Об этом заявил председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко. Губернатор отметил, что успех был достигнут благодаря общим усилиям. В жатве по традиции объединились все – механизаторы, водители, агрономы, животноводы, операторы сушильных комплексов, руководители хозяйств.
2: Я хочу выразить слова благодарности нашим селянам, и не только им, а всем, кто принимал участие в уборке урожая. На самом деле это большая работа. И вот мы на Могилевщине традиционно работаем толокой. Когда это и селяне, и силовые структуры, и граждане наших городов Бобруйска, Могилева, все включаются в уборку урожая. Но результат говорит сам за себя. Мы на сегодняшний день имеем 1 250 000 тонн, но с учетом уборки кукурузы, которую мы дальше будем продолжать, на зерно, я думаю, 1 400 000 где-то будет. Это уровень прошлого года. Это не просто вал или урожай, это на самом деле стабильный результат. Но в прошлом году получили в этом, и в следующем году мы намерены взять не меньше. А все для этого делать на сегодняшний день. Поэтому мои слова благодарности людям, которые участвуют в этом труде, за то, что они душой и сердцем убирают хлеб. Ведь никогда не говорят, что убираем зерно. Всегда мы убираем хлеб.
1: Леса в 32 районах Беларуси остаются свободными для посещения. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства, сообщает Белта. Только в Брестской, Гомельской и Могилевской областях повсеместно действует ограничение на посещение лесов. Перед посещением леса специалисты рекомендуют ознакомиться с актуальной информацией на официальном сайте Минлесхоза. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирное украшение Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами сильные дожди, ветер юго-восточный, южный, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 12, плюс 17, сейчас в Могилеве плюс 14.

0: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 сентября по 8 ноября. Могилев. Музей имени Масленникова. Миронова, 33. Приходите, чтобы почувствовать.
1: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Наши хиты.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
3: Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Аэрогриль Браун на 6 литров с двумя тенами и 20 режимами приготовления со скидкой 25%. Всего за 449 рублей. Подробности на сайте Пятый элемент бай и по номеру 275. Пятый элемент. 30 лет. Это только начало.
4: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами сильные дожди, ветер юго-восточный, южный, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 12, плюс 17.
3: Наши хиты.

0: РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» приглашает на постоянную работу составителей поездов. Достойная заработная плата от 2000 до 3200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Машинистов тепловозов, помощников машиниста тепловозов. Достойная заработная плата от 3500 до 4200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Контактные телефоны 8 0222 39 3120. 8 0222 39 3123.
1: Радио «Могилёв».

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне на саммите СНГ в Туркменистане призвал уделять больше внимания молодежи, которая должна выступать в роли двигателя интеграции, пишет Белта. Александр Лукашенко отметил, что три белорусских города, Минск, Молодечная и Лида, в предстоящем году станут молодежной, культурной и туристической столицами СНГ.
1: Сегодняшнее заявление Совета глав государств СНГ призвано еще сильнее сплотить людей вокруг общей исторической памяти для недопущения искажения трагических событий, связанных с Великой Отечественной войной. Чтобы семья восстановила сплоченность, была сильной и процветающей, надо больше внимания обращать на молодежь. Именно будущим поколениям придется давать ответ за старые и новые угрозы нашему единству. Молодые люди должны не плыть по течению, а выступать двигателями интеграции. Нужно, чтобы они сами разрабатывали и воплощали в жизнь социально значимые проекты, которые были бы востребованы в масштабах содружества. Три белорусских города – Минск, Молодечная и Лида – станут молодежной, культурной и туристической столицами содружества, предоставив международную площадку для самореализации творчества и общения новых поколений. Чего мы ждем от этого? Чтобы молодежь росла, не отворачивалась от предков, могла парировать атаки чуждых идеологий на устои наших обществ.
0: Во время торжественной церемонии награждения на областном фестивале ярмарки «Дожинки» в Шклове глава администрации президента Дмитрий Крутой рассказал про успехи и достижения Могилевской области в работе комплекса. Такие высокие показатели, как обычная планка, это новый стандарт в работе региона. И в этом успех работы всей аграрной системы, которую серьезно подтянули по всем направлениям. Все это дает хороший результат. Турция с 1 ноября ограничит использование соцсетей детьми, пишет Белта. Кроме ограничений для несовершеннолетних пользователей, нормативный акт также обязывает соцсети создать и предоставить родителям инструменты контроля аккаунта, его настроек, времени использования, геолокации, платных операций и других элементов. Осенние сельскохозяйственные ярмарки работают в Могилеве. Запастись витаминной продукцией можно в микрорайоне «Спутник» на территории, прилегающей к школе номер 45. Также ярмарка работает на территории, прилегающей к средней школе номер 17. А завтра будет работать на площадке возле мини-рынка «Казимировский». В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности акции на goldrim.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами сильные дожди, ветер юго-восточный, южный, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 12, плюс 17, сейчас в Могилеве плюс 15.
2: Да, 15 часов наступили, Рустам Османов снова с вами. Ну что ж, выходной день, суббота. Отличное время для того, чтобы принимать гостей. Вот и на радио Могилев тоже пришли гости. Почти в этом часе будем вести интересные беседы. Кто и с чем к нам пожаловал, узнаете через несколько минут. Оставайтесь на радио Могилев. Ну а если хотите не просто послушать, а еще посмотреть, находите нас в ТикТоке и подключайтесь к нашему стриму.

0: Итак, друзья, как и обещал, я в студии Радио Могилев. У нас сегодня гости. Гости веселые, задорные. Я на них смотрю. Если хотите тоже посмотреть, заходите в наш ТикТок Радио Могилев. Там идет прямая трансляция. Кто сегодня у нас в студии? Михаил Николаевич, Виктория Викторовна и Даниэль Миньковы. Это семья, творческая семья. Родители являются продюсерами Даниэля, а Даниэль сам актер театра, кино, дубляжа, озвучание, как правильнее сказать, голос Дим Димыча из «Фиксиков». Даниэль, привет, и вам, дорогие родители Даниэля, тоже привет.
1: Здравствуйте. Привет.
0: Так, слушайте, ну, вы у нас уже не первый раз. Вы уже приезжали к нам на анимаёвку. Давайте мы с вами поближе познакомимся. Расскажите о себе. Кто вы? Как вы попали в творчество? Как затянули Даниэля в творчество?
1: Ну, я думаю, здесь надо начать маме. Вот, ведь, наверное, именно вся моя творческая карьера получилась в большей части благодаря ней, ведь она раньше сама и была актрисой, и я думаю, дальше можно ей рассказать.
0: Понятно. С мамой свет, значит, горел, да? Давайте, мама, делитесь. Виктория Викторовна Минькова сейчас расскажет нам.
2: Привет, любимый Могилев. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы сегодня рады с вами встретиться в этом эфире и рассказать немного о себе. Но так как начали с меня, да, что Даниэлю передалось, в общем-то, по генам, поскольку я закончила сама режиссерский факультет сначала, а потом еще и продюсерский несколько лет назад. И, соответственно, Даниэль начал сниматься с 5 лет, потому что я сама была и актрисой, и моделью, и журналистом. Вот, и, собственно, когда мы видели уже, как он там с животными, да, общается, у него коллекция мягких игрушек, он уже тогда начал ее собирать, и он какие-то сценки с животными ставил, голоса им какие-то различные, да, придумывал имена и так далее. И вот мы это все увидели и поняли, что, в общем, ну, Даниэль достаточно тоже творческий такой ребенок, и можно попробовать тоже его в какую-то театральную киношную среду.
0: Ну, я так понимаю, что Даниэль может еще блеснуть и в роли режиссера, раз такое дело.
2: Да, все возможно.
0: В перспективе.
2: Да, да, все возможно, конечно же. Мы просто, как я всегда говорю, мы даем удочку, даем наживку, а сколько рыбу он наловит, это зависит только от него.
0: Понятно. Папа тоже творческий?
3: Нет, всем привет. Папа, скорее всего, наоборот, более, так сказать, приземленный. Я больше отвечаю за какую-то, скажем так, техническую составляющую, за документы, за организационную. Больше это вот мое как раз-таки.
0: Кстати, это правильно, потому что должен быть человек, который тянет, приземляет немного.
3: Да, обязательно. Да,
0: обязательно, правильно. Да. Ну и мне нравится ваше как бы название, я не знаю, как это назвать, «Кинобанда Миньковы».
2: Да, это уже бренд.
3: Придумала,
0: это
3: да.
0: Ваш бренд.
2: Да, да, уже бренд, да.
0: Как это появилось?
2: Ну, вообще, на самом деле, мы уже понимали, что раз мы уже так настолько зашли в кино и вообще во всю эту сферу, да, что в прошлом году мы сняли свой короткий метр «Гармонист». И, соответственно, мы были продюсеры с Мишей, а дети были актерами и администраторами. И вот тогда уже пришло вот это осознание, уже полное осознание, что мы уже все работаем в кино и движемся в этом направлении. И
0: надо какой-то свой бренд развивать.
2: Да,
0: вот,
2: конечно.
0: Вот он и появился. Понятно. Да. А вот не могу не спросить у Даниэля... Он все-таки у нас центральная звезда нашего эфира сегодня. Про Дим Димыча. ты его озвучивал. Насколько этот персонаж с тобой по жизни, и вообще считаешь ли ты его визитной карточкой?
1: Ну, я не только озвучивала, я и озвучиваю.
0: И озвучиваешь
1: да,
0: еще.
1: Да, конечно, да. Пока голос не ломается, получается у меня им управлять. Ведь все-таки, ну, я взрослее, а Дим Димыч там... Ему чуть, он чуть помладше, там, ему 10-11, там, 12
0: ну да, я лет. Такого мужчину не ожидал увидеть у нас в студии. Если хотите, тоже зайдите, посмотрите в ТикТоке, у нас прямо сейчас идет стрим.
1: Вот, ну а так, Дим Димыч, когда я только начинала его озвучивать несколько лет назад, у меня были длинные волосы. Ну, они, конечно, у меня сейчас, я их иногда отращиваю. И с этими волосами я очень... Меня много говорили, что я похож там на Дим Димыча.
0: Похож.
1: Да, и мы нашли это сходство совершенно случайно, а потом вскоре я и начал самого его озвучивать. А это самое главное, что это мультфильм моего детства. Я этот мультфильм сам смотрел, ведь это очень познавательно, это очень увлекательный, классный мультфильм, который могут смотреть не только там дети, но и всей семьей его можно смотреть, родителям. Вот, и, конечно же, я был очень рад, и для меня этот персонаж очень... крут для меня лично.
0: То есть ты еще даже вот просто зрителем был, да? Смотрел сначала мультфильм, а потом ты в него попал.
1: Да, да.
0: Очень круто. Потому что я тоже хотел спросить, а вот ты вообще, когда работал над этим проектом, ты понимал, что это вот прямо народное такое что-то? Было ли у тебя это осознание? Или, может быть, оно потом появилось? Или ты уже к этому моменту ты уже понимал, что фиксики — это ого-го?
1: Ну, какое-то понимание, что это мировой бренд, все-таки было, вот. Но оно, вот прям полностью я это осознал уже только потом, в будущем, когда мы там стали условно забивать на фиксики, что там ты в интернете это забиваешь, там у тебя сразу же выходят все актеры, которые озвучивали, в том числе и я. И, конечно же, полное осознание пришло уже со временем, но все равно, когда я начинал, я был безмерно рад, ведь я понимал, что это огромный шаг вперед в индустрии озвучки.
0: Очень круто, очень круто. Много вопросов у меня еще есть, но мы продолжим обсуждать, продолжим нашу беседу через некоторое время. Никуда не уходите, слушайте нас. Это Даниэль Меньков, его родители. Очень интересные гости у нас сегодня.
4: РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» приглашает на постоянную работу составителей поездов. Достойная заработная плата от 2000 до 3200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Машинистов тепловозов, помощников машиниста тепловозов. Достойная заработная плата от 3500 до 4200 белорусских рублей. Полный социальный пакет.

0: Друзья мои, продолжаем интересную беседу на волнах радио Могилев. У нас в гостях Даниэль Меньков и его родители, они же его ангелы-хранители, продюсеры люди, которые его поддерживают. Даниэль, актер, снимается в кино, играет в театре, является голосом Дим Димыча, того самого Дим Димыча из мультфильма «Фиксики». Такой вопрос, мы за эфиром поговорили. Столько дел, ну, как и положено у актера профессионального, кино, реклама, театр, плюс еще спортом занимаешься. Где ты на все на это находишь время, как ты с этим справляешься и насколько это тяжело?
1: Это все очень легко, ведь родители подумали об этом еще тогда, когда был, так сказать, мой старт, начало моей карьеры, и просто отправили меня на домашнее обучение. Это очень сильно сокращает время за учебой и оставляет как можно больше времени для увлечений, для кино, для прогресса, для спорта, да, и для разных увлечений, просто для отдыха.
0: Ну, родители тебе не сказали еще, что ты когда-то женишься, у тебя появится семья, придется это все как-то перестраивать, наверное.
1: Ну, конечно, это семья, это очень важная штука в нашей жизни. Вот, и, ну, это самое, я бы даже сказал, важное в нашей жизни, ведь всегда надо оставаться рядом со своей семьей, всегда ценить ее, а самое главное, поддерживать в трудные минуты, ведь когда-то тебе это вернется. Вот, ну и, да я не думаю пока об этом, мне 4.

0: Нет, я даже...
1: Мне только 14 лет исполнилось.
0: Совершенно верно. Ну, на друзей, с друзьями поиграть, потусоваться, времени-то хватает?
1: Да, конечно, хватает. Ну, главное, чтобы были друзья, это самое главное, вот, чтобы они тоже общаться с кем-то. А так, ну, конечно, остается время, просто с кем-то у меня большая часть друзей из футбола, а мы с ними на тренировках встречаемся, как правило, и просто на поле ходим поиграть.
0: Вот я хотел спросить, у тебя друзья из творческой сферы больше, или они или из футбола, или они вообще из разных, как бы...
1: Направлений,
0: да.
1: Ну, вообще у меня есть друзья отовсюду. У меня есть подруга, моя одноклассница, она тоже на домашнем обучении учится. Вот она из сферы моделинга. Угу. Вот. Потом также у меня есть там еще одна подруга из сферы кино. Ну, а так, наверное, большая часть друзей из футбола, так как все-таки в футболе огромная большая команда, как правило, более 20 человек, и там, конечно, больше с кем я могу подружиться, и, конечно, ну, наверное, в футболе чуть побольше.
0: А вот родителям приходится как-то уже прикладывать руку, потому что, ну, Даниэль уже, он взрослый ребенок, вот, как-то следить, организовывать его время, или он весь собранный, он послушный, он сам все знает, сам все может организовать для себя. И работу, и отдых.
2: Ну, мне кажется, мы это делаем сообща. Вот, сообща, потому что он, во-первых, умеет себя организовывать. Это очень важно. Потому что с годами он приобрел это качество. А что касается... Ну, тут главное, опять же, не перегибать в какое-то направление, уметь знать грани, и мы с ним это очень успешно находим, да, эту какую-то золотую середину стараемся находить, поэтому я считаю, что здесь все очень... неплохо у нас получается.
0: Ну, вас можно похвалить, потому что...
2: Мы стараемся.
0: Конечно, да. И поддержка такая, и не только в творческой сфере, но и в каких-то увлечениях других сторонних. Да, такие вот интересные люди у нас сейчас в гостях на радио Могилев. Через несколько минут продолжим беседу и узнаем все же, с чем же эти звездные гости к нам пожаловали.
3: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами сильные дожди. Ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 12, плюс 17. В понедельник облачно, кратковременные дожди. Ветер западной четверти. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 10, плюс 15. Во вторник облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7, днем плюс 10, плюс 15. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
3: Наши хиты.

0: Любим мы на радио Могилев поговорить, особенно с приятными, интересными гостями. Такие у нас сегодня имеются. Это Даниэль Меньков, актер театра, кино, рекламы, диктор, актер озвучания и голос Дим Димыча из «Фиксиков» и его спутники, родители, которые всегда с ним, они его поддерживают и продюсируют, можно сказать так. Так вот, с чем же приехали такие именитые гости к нам? С 8 октября в прокат вышел мультфильм нашей киностудии «Беларусьфильм», называется «Волчок». Вот Даниэль озвучивает как раз этого главного героя, этого волчка. Вот что хочется спросить. Ну, во-первых, как ты попал? Вот ты сейчас за эфиром рассказывал эту историю. Повтори, пожалуйста, в эфире для тех, кто ТикТок не смотрит, а слушает радио. Расскажи, пожалуйста, как ты попал в этот проект и краткое впечатление о нем.
1: Ну, тут кратко не совсем получится. Началось это еще год назад на Немоевке в прекрасном городе Могилев. Мы приехали в этот город тогда как приглашенные гости, вот, и потом, после уже самого события, после анимаевки, в машине едем с одним из режиссеров, Еленой Туровой, и она мне говорит: слушай, мне так понравилось, как ты разговариваешь, вот, давай, может, попробуем, у меня есть один проект, давай попробуем записать быстренько по ролям. Вот, она говорила за Белочку, вот, а я за Волочка. И мы так быстро записали, просто на диктофон, на ее телефон, и она нас единственное спросила, готовы ли быть, если что, приехать. Мы говорим: да, в принципе, да, нет проблем. Вот. А потом уже на дворе там зима, начало зимы, начало декабря. Вот. И нам пишут уже «Беларусьфильм»: здравствуйте, запишите, пожалуйста, пробу на «Волчка». Ну вот, там мне уже не просто представление надо было, одну там две фразы, а чуть-чуть побольше, там некоторые сложные фразы, где надо было мне и поквакать, и порычать, вот.
0: Раскрыться, в общем.
1: Да, раскрыть свой голос, а самое главное, что «Волчку» 7-8 лет, а на момент озвучания, на момент пробы мне было 13 лет, и мне приходилось делать голос более мягким, более детским. И, ну, и все получилось, где-то уже через несколько месяцев нам пишут: здравствуйте, готовы приехать в Беларусь, в город Минск, на запись мультфильма.
0: Отлично. Ну вот техническую сторону мы обсудили с тобой, да, что Волчку было там 8 лет, а тебе 13, приходилось перестраиваться. А вот такой актерский вопрос по темпераменту, по характеру, по типажу, ты с ним сходишься или это немножко другое? Потому что я сам мультфильм не видел, а вот, не знаю, как правильно назвать, трейлер. Из трейлера есть такое ощущение, что он правда волчок, вот этот вот Юла, это параллель с этим волчком. Он такой весь любознательный, непоседливый. А ты вот, тебе пришлось играть, себя перестраивать под этого волчка, или у тебя все
1: легло? Ну, начнем с того, что то, что вы не посмотрели мультфильм, вы теряете очень, очень много.
0: Я еще все впереди.
1: Вот, вы теряете прекрасный мультфильм, но в целом волчок похож на меня. Мы все время любим путешествовать в разные города, в разные страны. Всей семьей мы путешествуем. Это для нас, наверное, самое лучшее объединяющее хобби, увлечение. И мы все время любим узнавать много нового. Ходим во всех городах, в музеи разные, смотрим на культуру и так далее. И, конечно же, в детстве я, как и волчок, конечно, я не умела раскручиваться, как Юла, как волчок.
0: Но вопросы задавал.
1: Но вопросы я задавал, бегал просто безмерно. Вот, хотел все узнать, хотел везде там где-то побегать, попрыгать. И, конечно же, это сходство имеется.
0: Ну, вот в плане, конечно, да, семейных вашего хобби путешествовать, вы молодцы, прям всем составом приехали. На вас, правда, приятно смотреть. Ну, а волчок, я надеюсь, что он тоже станет твоей визитной карточкой, как и Дим Дим.
1: Я думаю, да.
0: Отлично. Вернемся через несколько минут в эфир и продолжим задавать каверзные вопросы Даниэлю Менькову.
2: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
3: Радио «Могилев».

0: У нас продолжается интересное общение с нашими гостями творческими, такими же интересными. Даниэль Меньков, его родители, Виктория Викторовна и Михаил Николаевич, они же его продюсеры. Очень интересно, душевно здесь разговариваем, но беседа близится к завершению, и надо устроить какую-то встряску небольшую Даниэлю, может, даже родителям, поэтому мы решили сделать небольшой блиц-опрос, если Даниэль готов. Готов, да, хорошо. Конечно. Тогда поехали. Бургер или мамины блинчики? Смотри, задумался, еще и думает.
1: Нет, ну, смотря, я думаю, мамины блинчики.
0: Правильно, молодец, хороший ответ. А из этого другой вопрос. Правильное питание или фастфуд?
1: Фастфуд.
0: Ага, кроме маминых блинчиков.
1: Да.
0: Хорошо. Зима или лето? Больше тебе как?
1: Лето.
0: Лето все-таки, да? Хорошо. В машине что больше слушаете? Вот вы семьей ездите, больше радио слушаете? Или у вас есть какой-то свой, как это сказать, плейлист семейный?
2: Да, скорее плейлист, который подборку делает. И такая, то, что в дороге хорошо заходит.
0: Твоя история, да, есть, да?
1: Но
0: да,
1: я лично ТикТок слушаю.
0: ТикТок слушаешь? Я думал, его смотрит обычно.
1: Ну и смотрю, слушаю.
0: Так, теперь еще возьмите радио Могилев на заметку, пожалуйста. Так, посложнее вопросы. Театр или кино?
1: Кино.
0: Кино или дубляж?
1: Кино.
0: Футбол или творчество?
1: Футбол.
0: Вот так. Я хотел спросить, ты не жалеешь, что в творчество пошел?
1: Нет, это два направления. Футбол и кино – это то, чем я хочу и люблю заниматься. Ведь это мне приносит удовольствие.
0: Правильно. Надо заниматься тем, что приносит удовольствие. Желательно за это еще и получать что-нибудь.
1: Конфеты.
0: Конфеты хотя бы, да. Ну что ж, друзья, расскажите нам про творческие планы ваши. Поделитесь.
3: Ну, мы сейчас в переговорном таком процессе. Это белорусско-российский проект, это сказка. Это если говорить о объединении наших стран. Если говорить о каких-то наших проектах, ну, это, конечно же, будет интересная такая коллаборация, о которой, наверное, вы будете узнавать из наших соцсетей. Подписывайтесь на наши соцсети, на Даниэля Менькова, на нас. И вы будете всю информацию узнавать из первых рук.
0: Вот так. Есть все-таки небольшие секретики корпоративные, которые, наверное, не стоит пока раскрывать. Но если подпишетесь на соцсети, на Инстаграм...
1: То в целом можно раскрыть.
0: Что-что?
1: То в целом можно раскрыть.
0: То в целом можно раскрыть. Понятно. Эксклюзив, я понимаю. Ну что ж, друзья, пару слов добрых, теплых нашим радиослушателям. Мы будем прощаться.
3: Ну, мы обожаем, на самом деле, Могилев. Это один из наших любимых городов Беларуси. Когда мы приехали, мы были в других городах Беларуси, но когда нас пригласили Даниэля почетным гостем, наши продюсеры Фиксиков и, соответственно, Беларусь нас, да, пригласила на анимаёвку, это международный фестиваль анимационного кино, где в этом году участвовало уже порядка 99 стран.
0: Да-да, много было, да.
3: Да, и мы очень подружились с нашими организаторами. Это Мария Сергеевна Каспирович и Ольга Викторовна Сидорович. Это киновидеопрокат Могилева. И, соответственно, нас тут так тепло всегда встречают, радужно. И вот здесь тоже на радио нас встретили настолько и чаем, спросили даже, какой вам. То есть непросто. И поэтому мы очень были рады и благодарны за то, что вы были с нами в эфире. И мы надеемся, что мы еще не раз к вам приедем.
0: Мы тоже.
1: Вот, ну, я немножко продолжу. Мы, конечно, познакомились не только с Марией и Ольгой, мы познакомились еще с очень-очень большим количеством добрых, самое главное, дружелюбных, позитивных людей, которые готовы помочь. Возникали уже некоторые случаи, когда Они нам старались помочь изо всех сил, несмотря на то, что мы приезжие гости из России. Вот, и, конечно же, Беларусь, нас неважно где, Могилев, Минск, нас принимает прекрасно. Вот, мы за это очень благодарны. И благодарны за то, что вы пришли к нам на радио и провели время с нами.
0: Спасибо за теплые слова. Могу только пожелать творческих успехов, больших ролей и все, за что бы вы брались. Пускай у вас все получается. Спасибо вам за то, что пришли к нам в гости. У нас в гостях, была семья Меньковых, Даниэль, Михаил Николаевич, Виктория Викторовна, Даниэль, актер театра, кино, футболист, голос Дим Димыча из «Фиксиков», почтил нас своим присутствием. Ну, а мы на этом завершаем нашу интереснейшую беседу. Спасибо всем, кто был с нами. Наш эфир продолжается, ну, а гостей отпускаем.
4: Новинка на радио «Могилев».

0: Ради.
1: В Могилёв 10 часов.
2: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Благодаря труду аграриев в каждом доме есть горячий хлеб. Об этом во время торжественного мероприятия на областном фестивале ярмарки «Дожинки» в Шклове сказал заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич. Благодаря колоссальной поддержке главы государства агропромышленный комплекс динамично развивается. Виктор Каранкевич поблагодарил всех за труд, за вклад в развитие агропромышленного комплекса, за богатый опыт и знания, за бережное отношение к земле и колоссальную любовь к родине. Продолжение темы. Лидером по итогам уборочной в Могилевской области стал Шкловский район. Об этом сообщили во время областного фестиваля-ярмарки тружеников села Дожинки в Шклове. Как отметил председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко во время торжественной церемонии награждения аграриев, в этом году в регионе намолотили более 1 200 000 тонн зерна. Впереди еще уборка кукурузы, а потому еще результат не окончательный.
3: Я хочу выразить слова благодарности нашим селянам, и не только им, а всем, кто принимал участие в уборке урожая. На самом деле это большая работа, и вот мы на Могилевщине традиционно работаем толокой. Когда это и селяне, и силовые структуры, и граждане наших городов Бобруйска, Могилева, все включаются в уборку урожая. Но результат говорит сам за себя. Мы на сегодняшний день имеем 1 250 000 тонн, но с учетом уборки кукурузы, которую мы дальше будем продолжать, на зерно, я думаю, 1 400 000 где-то будет. Это уровень прошлого года. Это не просто вал или урожай, это на самом деле стабильный результат. Но в прошлом году получили в этом, и в следующем году мы намерены взять не меньше. А все для этого делать на сегодняшний день. Поэтому мои слова благодарности людям, которые участвуют в этом труде. За то,

0: что они душой и сердцем убирают хлеб. Ведь никогда не говорят, что убираем зерно. Всегда мы убираем хлеб.
1: Эстафету областного фестиваля «Дожинки» передали в школе представителям Дребинского района, где в следующем году пройдет праздник хлеборобов Могилевской области. На сцену пригласили хозяев праздника, жителей Шкловщины и представителей Дребинской земли, которые приняли эстафету аграрного форума. В свою очередь, председатель Дребинского райисполкома Дмитрий Чигирь поблагодарил за оказанное доверие. В Беларуси проходит регистрация на репетиционное тестирование. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте РИКС, сообщает Ньюсбай. В следующем году формат образовательной программы обновится. Тестирование переходит на модульную систему подготовки. В рамках каждого этапа можно будет сдать два варианта теста. Для тех, кто не сможет присутствовать на РТ лично, есть возможность потренироваться онлайн. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами сильные дожди, ветер юго-восточный, южный, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 12, плюс 17, сейчас в Могилеве плюс 15.
2: Продолжаем наш активный эфир на радио Могилев. Интересных гостей вот проводили. Дальше будем слушать музыку. Ну, активные, потому что нечего сидеть без дела. Несмотря на то, что суббота набрала обороты, полным ходом идет за окном. Все равно давайте все вместе соберемся и сделаем этот день еще лучше. Рустам Османов с вами целый день сегодня.

0: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
2: Наши хиты.

Градусов выше нуля было хоть отбавляй за последний час на радио Могилев. Но вот что касается погоды, мне кажется, никто особо на эти градусы внимания не обращает, когда на улице солнечно и светло. Примерно так сейчас в Могилеве и происходит. Ну а как будет далее, скоро узнаем из прогноза.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами сильные дожди. Ветер юго-восточный, южный, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 12, плюс 17.
3: Наши хиты.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
3: Радио «Могилев».

0: Ну и пусть будет осень между нами, как только что спел в своей новинке Денис Клявер. Даже тем, кто осень не очень-то и любит, она не страшна, если он проводит время на радио Могилев. Продолжайте быть с нами, ну а я вот как раз-таки прервусь на время, вернусь буквально через час, и будем приближать уже кульминацию субботнего вечера вместе.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Во исполнение поручения главы государства возникла необходимость передачи части земель Горецкого, Могилевского и Чауского района в состав Дребинского района. На сессии Могилевского облсовета депутатов рассмотрели проект о внесении предложений по вопросу административно-территориального устройства. Все предложения жителей отправлены на рассмотрение в Совет Республики, рассказал член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель Могилевского областного совета депутатов Александр Горошкин.
2: Эти вопросы, они не единожды прорабатывались на всех уровнях. Ну, я имею в виду пока уровень областной. Соответствующие заинтересованными структурами, которые отвечают за эти вопросы, в том числе транспортное обеспечение, ЖКХ и так далее. Ну, а дальше эти вопросы будут уже рассматриваться на уровне республики. И только после того, как Совет министров этим вопросом рассмотрит, это кладут на стол главе государства для принятия окончательного решения. Это его прерогатива.
1: Во Дворце спорта проходит финал республиканского конкурса «Семья года», пишет Белта. Семь семей из всех областей Беларуси и Минска представят творческие визитные карточки, в которых участники расскажут о своих традициях, увлечениях и семейном укладе. Пройдут и отдельные конкурсы для мам, пап и детей. Также представят социальные проекты, посвященные Году белорусской женщины. Правоохранители обеспечивают порядок на празднике дожинок, сообщили в УВД Могилевского облсполкома. Милиции предприняты все необходимые меры, чтобы яркое и насыщенное событие прошло без происшествий. Особое внимание на фестивале-ярмарке тружеников села уделяется обеспечению личной и имущественной безопасности. Более 73 тысяч электромобилей зарегистрировано в Беларуси на 1 октября, пишет Белта. Планируется к концу года количество зарядных станций приблизить к 3 тысячам. В течение следующих 5 лет число зарядных комплексов будет доведено до 16 тысяч. К расширению зарядных станций активно подключаются также частные инвесторы, создавая зарядные комплексы, в том числе в жилых районах. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами сильные дожди, ветер юго-восточный, южный, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 12, плюс 17, сейчас в Могилеве плюс 14.

0: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
1: «Давай еще поспим, а?»
0: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
2: Радио «Могилев».

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами сильные дожди, ветер юго-восточный, южный, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 12, плюс 17.
3: Наши хиты.

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Радио «Могилев».

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

пока, пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока, пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука, жука, пиццу.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Шклов принимает областной фестиваль «Дожинки». Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников и гостей праздника Могилевской области. Для гостей фестиваля организована большая ярмарка и работа тематических локаций с презентацией туристического, промышленного и аграрного потенциала. Украшением праздника стали парад караваев и торжественное награждение лидеров уборочной. Кульминацией фестиваля станет гала-концерт звезд эстрады. Лидером по итогам уборочной Могилевской области стал Шкловский район. Об этом сообщили во время областного фестиваля-ярмарки тружеников села Дожинки в Шклове. Вклад района в общие караваи региона составил более 149 тысяч тонн зерна. Второе место по итогам уборочной Могилевского района. Здесь намолотили почти 160 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур с учетом рапса. Замыкает тройку лидеров Кировский район. На областном фестивале-ярмарке тружеников села Дожинки в Шклове каждый район Могилевской области представил свое авторское подворье. Шкловский район встретил гостей настоящей белорусской печью и ароматом блинов из муки нового урожая. На площадке собрали все местные бренды – от огурцов до народных песен. Не менее колоритным стало подворье Кличевского района. Здесь презентовали уникальный местный бренд «Асолода». Еще одной яркой фишкой праздника стали поросячьи бега, которые организовал на площадке Могилевского государственного ордена Трудового Красного Знамени Агролесотехнический колледж. И в завершение о спорте. Домашние встречи в рамках регулярных чемпионатов проведут завтра Мошека и Днепр. Так, в СК «Олимпийц» в 15 часов стартует противостояние команд Мошека и Мешков-Брест. Вход свободный. Трансляция матча будет организована на sporttv.by. В этот же день футболисты Днепра на поле стадиона «Спартак» будут принимать «Динамо Минск». Игра начнется в 19:30. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Местами сильные дожди. Ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 12, плюс 17. Сейчас в Могилеве плюс 14.
2: Заметно темнее и даже облачнее стало на улице, но это не беда. Будем освещать себе путь через этот час сами, потому что впереди нас ждет веселье. Ну а пока просто слушаем хиты на радио Могилев. Рустам Османов в студии, у микрофона и хай-фай прямо сейчас.

Это был гимн всех вечерин от Гаяны и Мота. Кстати, о вечеринах. Угрожающе повисли тучи, как мне видится из окна. Над Могилевым уже не безоблачно, и солнце не видно, не потому что оно уже село. Но, это суббота, а значит, как бы небо ни затягивало, на ваши вечерины это никак влиять не должно и, скорее всего, не повлияет. И на радио Могилев совсем скоро тоже будет вечерина. Те, кто знает, что за она, те знают. Кто не знает, тот узнает. Ну а пока Oceana Endless Summer.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами сильные дожди, ветер юго-восточный, южный, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 12, плюс 17.
3: Наши хиты.

0: Так вот, подходит пора вам размять тела в танце и высказать все, что накопилось к вечеру хорошее в адрес близких, друзей и, может быть, тех компаний, которыми вы сегодня отдыхаете. Тогда волю берите и смартфоны в кулак и пишите в программу «Двухкассетник» сообщение с приветами. Программа стартует в следующем часе, но писать можете уже. Номера такие: 9940, Viber, код 44-56-86-176.
1: Наши хиты.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами сильные дожди. Ветер юго-восточный, южный, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 12, плюс 17.
1: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Ну вот и добрались мы до 19 часов. Веселье, по идее, на радио Могилев должно выйти на новый уровень. Программа «Двухкассетник» начинается. Это значит, что вы можете непосредственно влиять на течение сегодняшнего эфира. Даже подскажу, как это сделать. Если не знаете, программа «Двухкассетник» стартует, в которой звучат исключительно хиты прошлых лет и передаются приветы. Ваши, вами отправленные, а мной озвученные. Зовут меня Рустам Османов. Подключайтесь, веселитесь. Номера для СМС такие: 9940, Вайбер, код 44 56 86 176.

0: Мясокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» приглашает на постоянную работу составителей поездов. Достойная заработная плата от 2000 до 3200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Машинистов тепловозов, помощников машиниста тепловозов. Достойная заработная плата от 3500 до 4200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Контактные телефоны 80222 39 31 20. 80222 39 31 23.
2: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
3: «Давай еще поспим, а?»
2: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
4: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31. Знаешь?

0: Кассетник.
1: Самые безупречные сообщения присылаете вы мне, поэтому мне, как в песне Тутси, ничего придумывать не приходится. Я зачитываю именно то, что вы мне прислали. Итак, Бобруйск на связи. С наступающим завтра днем рождения. Поздравляет любимую мамочку и жену Суровицкую Елену. Здоровья, счастья и благополучия ей. Мы ее очень ценим и обожаем. И еще поздравляем с первым днем выхода на пенсию. Подписались дети, внуки и муж. Поздравляю и я с такими важными событиями вашей жизни, Елена. Будьте счастливы, хотя в таком теплом семейном кругу иначе быть и не может, но от меня все равно такое пожелание. А вот еще одно сообщение. Добрый вечер, любимые радио Могилев. Шлем привет всем слушателям. И даже я удостоился привета из Клепчанова моста от Ксении, которая передает также горячий привет любимому мужу Эдгару Ломакину, который вернулся с работы. И сегодня мы вместе на нашей даче. Так вот написано у Ксении. Жарим колбаски на мангале. И, конечно, напоминаю моему мужу, пишет Ксения, другу, родной, ты самое дорогое в моем сердечке. Люблю тебя, спасибо тебе за все. А не надо ему напоминать, я думаю, что он все помнит. Прекрасно помнит. Ну, а если вам показалось, что он не помнит, он, наверное, просто скромничает. Ну, от меня вам также пожелание доброго вечера. Напоминаю всем остальным, вам-то напоминать надо как раз-таки, чтобы вы не забывали писать сообщения в программу «Двухкассетник», передавать приветы 9940, короткий номер Viber, код 44-56-86-176.
2: Наши хиты.

уж не знаю, насколько странные танцы нам придется танцевать, но танцевать придется. Особенно тем, кому адресована следующая партия, порция сообщений, которые я сейчас зачитаю в программе «Двухкассетник» на радио Могилев. Итак, первое. Ура, ура, ура! Здравствуйте, передайте, пожалуйста, большой привет в Барколабово Быковского района, в частности, семьям Бельских и Барановских, тем, с кем мне по жизни огонек. И тут такие стихи. За то, что рядом... Спасибо вам, мои друзья, за то, что рядом вы всегда, за то, что нас объединяют и радость, и печаль, беда. Спасибо вам за понимание, за помощь вашу и внимание, за теплоту души, любовь, что дарите мне вновь и вновь. Пусть наша дружба сохранится, пусть доброта в сердца стучится. За все я вас благодарю и очень крепко всех люблю. Постскриптум, ваша Аксинья. Знаете что, мне тоже... Хочется прокричать, как у вас в начале сообщения было написано «Ура! Ура! Ура!» Вот видите, я так и сделал. И, надеюсь, у Бельских и Барановских такое же настроение прямо сейчас. Еще одно сообщение от Инны. Передаем семейный ласковый привет нашему дорогому мужу и папочке Валерию. Лови наши лучики тепла и любви, пусть они согревают тебя каждую минуту. А мы, твоя семья, твоя крепкая поддержка и надежный тыл всегда рядом. Мы очень тебя любим, верим в тебя и очень гордимся. Целуем и обнимаем крепко-крепко. Твои любимые мы. Ну что ж, лучики тепла... Как было указано в сообщении, доставлены Валерию 100%, и думаю, также 100% Валерию стало теплее. Теплее становится и мне, друзья, от ваших сообщений, поэтому пишите их на 9940 и в Viber код 44 56 86 176.

Кассетник.

0: That's why party people,
1: Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами сильные дожди, ветер юго-восточный, южный, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 12, плюс 17.
2: Наши хиты.

А вот то, что вижу я, это как будто бы вы, друзья мои, подустали, подсдулись. Как будто бы вам надо напомнить, что сегодня суббота, вечер, и программа «Двухкассетник» на радио «Могилев» звучит. Не надо забывать об этом. Надо помнить, что вы можете взять свой смартфончик, набрать наши номера и написать сообщение, передать привет своим близким, родным и друзьям. 9940, короткий номер, Viber, код 44568676.

А ничего не вчера, самый лучший день не заходил, он заходил еще и сегодня, он перешел в вечер, такой же замечательный. Но можно сделать его еще лучше, и те, кто привет и передает, и получает, именно так и поступают. И вот сообщение от Раечки, которое и мне выдало ободряющих слов, за что ей отдельное спасибо, и мужу Евгению привет передала. А еще передала, что она его любит, целует и обнимает. И хорошего настроения передала. Мы стараемся настроение поддерживать. Надеюсь, с ним у нас у всех, кто слушает двухкассетник, полный порядок. Ну, а у Евгения в особенности благодаря вашему привету. Но мы продолжаем. Слушаем хиты прошлых лет. Передаем приветы 9940, Viber, код 44 56 86 176.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32. Наши хиты.

0: Натанцевались и приветов напередавались, но только в этом часе. Перемещаемся потихонечку в следующий, там работаем по той же схеме. Вы отправляете сообщение на 9940 и Viber код 44-56-86-176, а я их озвучиваю в эфире Радио Могилев.
1: Алиса, включи Радио Могилев.
2: Хорошо, включаю Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Местами сильные дожди. Ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11. Днем плюс 12, плюс 17.
1: Двухкассетник.
2: Второй час двухкассетника стартовал, которому вы должны были бы уже окончательно проснуться, подобрать слова, чтобы вложить их в свои сообщения и отправить на наши номера 9940 и Viber, код 44-56-86-176. А я, Рустам Османов, здесь их приму и озвучу в эфире радио Могилев.
1: Двухкассетник.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Кассетник.
1: Я тоже пытался выявить знакомые слова, которые пытался произнести или написать Валерий в своем сообщении. Ну и вот что я понял из него, то что он передает привет в Елизово зятю Жене. И вроде как хочет узнать, где он поймал щуку в 1,2 килограмма. Ну, даже если он и скажет где, то уж точно не в радиоэфире. Валерий. Но с уловом поздравляем и привет передаем. Ну а вы, друзья, тоже похвастайтесь, как ваш день прошел. 9940, короткий номер Viber, код 44-56-86-176.
2: Наши хиты.

0: Бодрее пошло дело на двухкассетнике. У меня новое сообщение для Ярошевича Паши, которому жена Катя и сын Вовка передают привет. Они пишут: «Мы очень скучаем и хотим поскорее тебя увидеть. Любим тебя очень сильно. Береги себя». Павел, привет принимайте и наказ выполните уж, пожалуйста. Вас дома очень-очень сильно ждут. Ну, а вы, друзья, те, кто меня слышит на волнах радио Могилев, тоже мой наказ выполните, пожалуйста. Телефончик возьмите в руки, напишите и передайте привет своим близким, друзьям, знакомым. 9940, короткий номер, Viber, код 44-56-86-176.
1: Двухкассетник.

0: Не знаю насчет любовных дел. В этом вопросе я никому ничего советовать не собираюсь. А вот что делать вам с вашими телефонами, прямо сейчас могу подсказать. Берете в руки и пишите сообщение с приветом, отправляете в программу «Двухкассетник» на наши номера. Короткий номер 9940, либо Viber код 44-56-86-176.
1: «Двухкассетник».

0: Трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Местами сильные дожди. Ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 12, плюс 17. В понедельник облачно, кратковременные дожди. Ветер западной четверти. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 10, плюс 15. Во вторник облачно с прояснениями. Кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7, днем плюс 10, плюс 15. Данные о погоде предоставил Могилев. Был гидромет.
1: Наши хиты.

0: Как там было в начале песни в исполнении Натальи Ветлицкой? «Посмотри в глаза, останься со мною на несколько минут». А вот не могу я остаться с вами на несколько минут, потому что все, на этом пора заканчивать и программу «Двухкассетник», и мой эфир на сегодня. Тусить на радио Могилев продолжайте на здоровье, но уже сами. А я прощаюсь с вами. У микрофона был Рустам Османов. Всем машу пока. Желаю доброй ночи, отличных выходных. Услышимся обязательно.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32. Наши хиты.

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами сильные дожди, ветер юго-восточный, южный, температура воздуха ночью +6, +11, днем +12, +17.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Головное не нерваваться за дробязю. А в целом планеты вам допомогут.
3: Телец.
2: Как принять правильное решение, вам необходимо выслушать несколько разностайных меркований. Ти прочитать про пытание, якое вас цікавить у нескольких разных крыницах.
3: Близняты.
2: Навод подеи, якие натхняют, могут у выдику змарить. Бережите силы и не растрачивайте себе на дробязи.
3: Рак.
2: За пригожим боком справы хаваются істотные недохопы, якія вам не хочуть показывать.
3: Лео.
2: День дадасть вам гарачыні и рызыкі, а магчимость поспаборничать с кимсьці надасть додатковую энергию.
3: Дева.
2: Нечий авантуризм може подорвать ваши планы, и вам придется разбираться с чужими помылками.
3: Шалі.
2: День будет горячим не только у працы, але и у зносинах. Придется тримать руку на пульсе подей, справджуваться и уличивать, что думают люди вашего круга.
3: Скорпион.
2: Вы можете не звернуть уваги на то, что мимо воли стали для когости под бухтурщиком спокою.
3: Стрелец.
2: Усё будет подогревать эмоции, сачите, каб энтузиазм не перетворился у импульсивность.
3: Козярог.
2: Позбягайте высветление относин, тое, что может открыться, никому не сподобается.
3: Водолей.
2: Вы будете нетерпливо марить про нечто, что покуль не магчимо жыццявить, але, як ведать, може усё и атрымается, коли трохи скорректовать план.
3: Рыбы.
2: Откладите спрэчки до завтра. Зараз варто засяродиться на справах, якія не выкликают особливых пытанняў. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
1: Гороскоп.
0: Радио Могилёв.
4: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам, на руках твоих полосы, по

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро

кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Радио можно не только слушать.
1: Радио, нижнее подчеркивание, Могилев.
0: Мы есть в Инстаграме.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами сильные дожди, ветер юго-восточный, южный, температура воздуха ночью +6, +11, днем +12, +17.

Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов. Астрохит недели. Не пропусти.

0: Радио Могилев.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 11 октября по Могилевской области облачно с прояснениями. Местами сильные дожди. Ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха днем +12, +17.
1: Радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: В Могилеве час ночи.
1: Одиннадцатого октября по Могилевской области облачно с прояснениями. Местами сильные дожди. Ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха днем +12, +17.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

0: В Могилеве 2 часа ночи.
1: Прогноз погоды. 11 октября по Могилевской области облачно с прояснениями. Местами сильные дожди. Ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха днем +12, +17.

1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you, pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
1: Наши хиты.

11 октября по Могилевской области облачно с прояснениями. Местами сильные дожди. Ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха днем +12, +17.